Сир, Татьяна. 72, 819. Анна, Василий, Татьяна, Ольга, Николай, Ольга, Михаил, Николай, Еры, Иван Краткий. 99, 92, 01, 32. Прием.

Ну что, на этом все. Наш час подходит к концу. Наше время почти кончилось. И нам остается только поблагодарить вас всех за то, что вы нас слушаете. А если вам тоже интересно посмотреть на наше радио, поделиться своими историями, пишите нам, приходите к нам в гости. Мы поделимся с вами всем, что мы знаем. И мы всегда рады новым голосам, новым гостям и новым историям. Das war Echo Leipzig.